0: можно будет только через лицензированных посредников, брокеров, управляющие компании-обменники. Они должны будут состоять в реестре Центробанка. Собака по кличке Цунами спасла из-под завалов в Венесуэле 26 человек. Об этом рассказал руководитель кинологической группы по работе в зонах стихийных бедствий Хорхе Бейнс. 9-летний пес специализируется на поиске людей под завалами и после оползней. Ранее цунами помогало устранять последствия землетрясения в Турции. В конце июня в Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков. По последним официальным данным погибло более 2600 человек, 12600 ранены. В аэропорту Пулково прошел забег. В этот раз в праздник вмешалась погода, сообщает телеканал «Мир-24», но старту дождь все же не помешал, спортсмены выбежали вовремя. Дистанции было две, новички выбирали 3 километра, опытные спортсмены бежали десятку. Участников забега в этом году стало больше, ровно 1000, это и бегуны, и зрители. 9 сильных вспышек произошли на Солнце в субботу, об этом сообщает Институт прикладной геофизики. Начались они еще в 3 часа ночи и продолжались от 15 до 36 минут. Мощность магнитной бури за последние 24 часа поднималась до уровня G3. Ранее ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга. В Институте космических исследований РАН пояснили, что их буквально плющит. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: хорошо звучит.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

Челябинска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21. В Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.
0: Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Рассмотрение законопроекта о регулировании криптовалют перенесли на сентябрь. Причина в большом количестве поправок к этому документу, пишет газета «Коммерсант». Если законопроект примут, то он может вступить в силу в сентябре. Он предполагает ужесточить контроль за рынком цифровых валют. Проводить сделки с криптовалютой можно будет только через лицензированных посредников, брокеров, управляющие компании и обменники. Они должны будут состоять в реестре Центробанка. Собака по кличке Цунами спасла из-под завалов в Венесуэле 26 человек. Об этом рассказал руководитель кинологической группы по работе в зонах стихийных бедствий Хорхе Бейнс. 9-летний пес специализируется на поиске людей под завалами и после оползней. Ранее цунами помогало устранять последствия землетрясения в Турции. В конце июня в Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков. По последним официальным данным погибло более 2600 человек, 12600 ранены. В аэропорту Пулково прошел забег. В этот раз в праздник вмешалась погода, сообщает телеканал «Мир-24», но старту дождь все же не помешал, спортсмены выбежали вовремя. Дистанции было две, новички выбирали 3 километра, опытные спортсмены бежали десятку. Участников забега в этом году стало больше, ровно 1000, это и бегуны, и зрители. 9 сильных вспышек произошли на Солнце в субботу, об этом сообщает Институт прикладной геофизики. Начались они еще в 3 часа ночи и продолжались от 15 до 36 минут. Мощность магнитной бури за последние 24 часа поднималась до уровня G3. Ранее ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга. В Институте космических исследований РАН пояснили, что их буквально плющит. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21. В Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.

0: Что-то в каждом звуке.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные письма.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В 7 регионах России в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости. Розничная продажа алкогольных напитков 8 июля будет запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в республиках Коми, Алтай, Камчатском крае. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны. Аферисты начали запугивать поддельными документами об уголовной ответственности. Кроме того, они зачастую требуют оплатить несуществующие штрафы. Об этом сообщает Управление МВД по борьбе с киберпреступлениями. Злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и присылают фальшивые постановления. Там могут указываться выдуманные нарушения, например, разглашение банковской или налоговой тайны. В МВД напоминают, что деньги по таким требованиям переводить нельзя. Аномальная жара в Европе затронула Альпы. Снег на швейцарских ледниках растаял на несколько недель раньше. 29 июня на леднике Рона наступил день таяния ледников. Это период, когда снег, который накопился за зиму, тает, и ледники начинают терять нижние слои. В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна жары. Она привела к обновлению исторических температурных рекордов. В Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40 градусов. На новой сцене Мариинского театра прошла большая премьера. Там показали оперу «Джоконда» в постановке болгарского режиссера Орлина Анастасова. Сюжет оперы позаимствован из трагической пьесы Гюго «Анжела Тиран Падуанский». В центре сюжета – противостояние певицы Джоконды и шпиона инквизиции Барнабы. Впервые опера прозвучала в 1876 году в Миланском театре «Ла Скала», но теперь Джоконду на мировых сценах почти не встретить. Пока это все. Роман Глухов, «Радио Мир».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Радио Мир. Хорошо звучит. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
2: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
1: Путешествие по миру.
2: Белорусская национальная авиакомпания запустила прямой рейс между Минском и Уфой. Теперь путешествие в медовую столицу России займет 3 часа. Удобство оценила Юлия Славинская.
3: Спрос на первый рейс оказался настолько высоким, что борт пришлось заменить на более вместительный. Лайнер по итогу заполнили пассажирами почти на 90%. Их встретили фонтаном артезианской воды. Больше 10 тонн омыли борт сразу после посадки. Это традиция, которую видят из иллюминаторов только первые пассажиры. Среди них большая часть туристы, говорит пассажир рейса Ирина Галимова.
4: Я была у вас в детстве, и нам очень понравилось. У вас очень дружелюбные люди, и я захотела вернуться в детство. Мне кажется, у вас все классно.
3: Время – главное преимущество для пассажиров. Прямой рейс сократил путь в десятки раз. На автобусе и поезде на дорогу уходило больше суток. Лайнер пролетает 2000 километров за 3 часа. Цена за билет из Минска в Уфу стартует от 480 белорусских, а это почти 13 тысяч российских рублей без багажа. А кто-то и вовсе прилетел с минимальными тратами. Часть пассажиров воспользовались проектом «Башкирское долголетие». В нем пенсионерам большую часть стоимости на перелет и тур по Беларуси оплатило государство, рассказывают пассажиры рейса Рудик и Алевтина Тимирбаевы.
5: Это мое самое первое путешествие с «Башкирским долголетием».
6: Мы очень счастливы, что мы попали в этот список.
3: Рейсы в расписании аэропорта раз в неделю, по средам. Но есть планы расширить программу полетов, говорит гендиректор национальной авиакомпании Игорь Чердинец.
7: Если будет результат, будет дальше рейс развиваться, это может быть вторая, третья, пятая и ежедневный рейс. Сегодня российские направления занимают от общего количества пассажиров 57%. Пассажиров это 57%. Это те пассажиры, которые путешествуют между Белоруссией и Российской Федерацией.

0: кто сражался на фронте, спасал раненых, работал в тылу и своим трудом приближал победу. Перед началом мероприятия на площади Победы состоялся памятный концерт. Со сцены звучали песни военных лет, а собравшиеся вспоминали героев Великой Отечественной войны. С наступлением темноты участники зажгли около 14 тысяч свечей. Огненная картина появилась у монумента Матери Родины. Это стало символичным напоминанием о женщинах, которые наравне с мужчинами приближали победу, говорит президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагашишева.
1: Год войны женщины Кыргызстана собрали 70 килограммов серебряных и золотых вещей для того, чтобы построить боевая подруга, танк. И вот этот танк принимал участие в штурме Берлина. Это вот как раз говорит о силе, мужестве и стойкости женщин Кыргызстана.
0: Центральная композиция в Бишкеке была посвящена летчице из Кыргызстана, говорит руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев.
2: И вот здесь вот самолет изображен, и женщина-летчица, потому что на Иссык-Куле родилась одна из героинь, Евдокия Пасько, которая была летчицей, которые ночью налетали на нацистов, делали свое благородное дело.
0: Также в рамках памятных мероприятий прошла акция возвращения имени. Представителям Казахстана, Узбекистана и Таджикистана передали архивные документы о судьбах 316 красноармейцев, которые долгие годы считались пропавшими без вести, рассказывает председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов.
3: Мы 152 фамилии передали республике Казахстан. 147 имен передали мы в республике Узбекистан. И 17 имен мы передали республике Таджикистан. Для чего? Для того, чтобы они дальше продолжили поиск у себя на родине, родственников, внуков, правнуков, родных и близких, но кто остался в живых.
0: В этом году свеча памяти объединила жителей 14 городов и сел Кыргызстана. Тысячи зажженных свечей стали символом благодарности поколению победителей и напоминанием о том, что память о героях войны продолжает жить спустя десятилетия.
4: Мировые события.
5: В Армении набирает популярность ввоз электромобилей. Дилеры возят в Армению по 60 электрокаров за раз. Как это скажется на автопарке страны, выяснила Наира Бадалян.
6: Приобрести электромобиль действительно выгодно. Зарядка обходится в 4-5 раз дешевле бензина. Кроме того, владельцы такого транспорта освобождены от уплаты НДС и могут бесплатно пользоваться всеми парковками. Дилеры возят в Армению по 60 электрокаров за раз. Продают по большей части владельцам таксопарков и автоперевозчикам. Владелец таксопарка Горовия рассказал, что бесплатная парковка для таксиста – решающий фактор в вопросе выбора вида транспорта.
7: Мы перешли на электромобили и довольны результатом. Главное преимущество – низкие расходы на зарядку и бесплатная парковка.
6: Выгодно не только приобретать электрокары, но и устанавливать зарядные устройства. Особенно довольны владельцы кафе и развлекательных центров, для которых это дополнительный заработок. Директор компании оператора зарядных станций Нелли Маля рассказала, что крупные компании теперь все больше устанавливают зарядные станции в регионах.
8: Развитие инфраструктуры мы начали в 2021 году, когда в стране было около 400 электромобилей. Сейчас у нас более 200 станций и больше половины из них в регионах. В ближайшие годы планируем расширить сеть до 500-600 станций, включая крупные зарядные хабы на въездах и выездах из городов.
6: Эксперт Карен Петрусян заверил, что даже при возможном изменении льгот спрос на электромобили сохранится.
9: Качество жизни благодаря электромобилям оно намного выросло. Мы получаем за малые деньги очень большой, качественный сервис, качественные автомобили за вот ту сумму, которую мы платим. То есть, если раньше за какую-то энную сумму мы получали очень-очень бюджетный бензиновый автомобиль, сейчас мы получаем, можно сказать, предлюксовый или люксовый автомобиль.
6: Несмотря на требования по возрасту ввоза электромобилей и то, что вопрос утилизации батарей пока не стоит остро, власти уже начинают заранее готовиться к новым экологическим вызовам. В частности, разрабатывается законопроект, который должен установить порядок переработки и утилизации аккумуляторов электрокаров.
4: Это мы.
5: Казахстане продолжается масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры. По поручению правительства реконструируют 124 вокзала. Анна Куликова,

0: Наблюдала за ходом работ.
1: Теньшинский район – один из крупнейших аграрных и промышленных центров Североказахстанской области. Железная дорога здесь играет стратегическую роль. По ней перевозят зерно, масличные культуры, биоэтанол и другую продукцию. Из Теньши ежедневно отправляются составы в Астану и города России. Пассажиропоток в сутки до 90 человек, рассказывает начальник железнодорожной станции Теньша Ержан Рахимов.
2: Станция Теньша второго класса. Грузопоток идет у нас грузовые и пассажирские поезда. В среднем у нас суточно идет, получается, прием 13-15 поездов грузовых и пассажирских от 3 до 6 поездов.
1: Вокзал в Теньше построили почти 70 лет назад. Такие типовые здания возводили вдоль Транссибирской магистрали. Для многих жителей именно отсюда начинались важные этапы жизни – учеба, служба в армии и работа. Последний раз станцию ремонтировали 13 лет назад. Сейчас капитально обновили кровлю, фасад, инженерные сети. Платформа стала комфортнее и безопаснее, говорит начальник вокзала Кокшетауского участка Акмолинского отделения компании «Казахстан» Темиржолы Роза Арыстанқызы.
3: Не были предусмотрены кабинет, комнаты для маломобильной групп населения, санитарных узлов не было для маломобильных людей. Также не было комнаты для матери ребенка. Мамочки стояли, как бы не могли перепеленать. В общем, такие были проблемы у нас. Также у нас была платформа очень такая короткая. Удлинили до 400 метров и добавили еще вот тамбуры.
1: Появились пандусы, тактильная плитка, эвакуационные выходы, современные освещение, новые билетные кассы. Теперь пассажиров встречает современный транспортный узел, отвечающий требованиям комфорта и безопасности, говорят жители Теньши.
4: Сам зал, фойе, заходишь, выходишь, два фойе, потом посадка изменилась к поездам, вот, платформа совершенно другая. И вообще зал удобный, красивый, вместительный.
5: Намного стало лучше. Территория предвокзальная увеличилась, вот, полностью заасфальтирована. Вот, сзади тут вот перрон тоже увеличился. И вообще само здание хорошо сделано.
1: Кроме Теньши, транспортные узлы обновили в селах Салмалколь и Новоишимском.
6: Мировые традиции.
0: Аргентинские ритмы прозвучали в самом сердце Старого Баку. Его окрестности стали главными площадками международного фестиваля танго. На празднике побывал Кемран Гусейнов.
7: Фестиваль рассчитан не только на профессиональных танцоров. Его главная идея – сделать танго доступным для всех. Любой желающий может прийти на площадку и научиться танцевать. У стены Девичьей башни на открытой сцене местные танцоры продемонстрировали свои навыки. Среди них руководитель первой танго-школы в Баку Ильхам Османов.
8: Ну, такого рода фестиваль у нас проводится впервые. С такими звездами мирового масштаба, я бы сказал бы. В этом году также пройдет и фестиваль по и уроки по аргентинскому фольклору. То есть это точно у нас первый раз в стране. И вообще такого рода мероприятия, они очень положительно будут сказываться на развитии в целом танго в Азербайджане, в Баку. И, конечно, мы очень рады, что в этот раз и будут соревнования, что тоже будет поднимать уровень. В целом, как фестиваля, так и уровень у нас в Баку. Поэтому я считаю, что такого рода мероприятия, они не просто важны, они просто необходимы для нашего города.
7: Чемпион мира по аргентинскому танго россиянин Максим Герасимов и его партнерша аргентинка Арнелла Симонетта демонстрируют базу и основные элементы танца.
9: Аргентинское танго понравилось тем, что там есть импровизация, ты можешь позволить себе импровизировать под музыку танго, но у тебя много возможностей музыкальных. И вот именно из-за этого, что появилась вот эта вот музыкальность, возможность, да, свободы такой, которая как раз и дала мне возможность прийти в аргентинское танго, начать его изучать.
7: Число поклонников танго в Азербайджане с каждым годом растет. Хореограф Лала Назарбейли не только освоила этот страстный танец, но и совершила глубокое путешествие к самопознанию, открыв для себя свое внутреннее «я».
10: Мы, с одной стороны, в танго такие, какие мы есть в жизни, с другой стороны, зная это, мы можем через танго поменять в себе то, что хотели бы поменять. Через свое отношение к партнеру в танго мы можем что-то поменять в жизни.
7: Уже в следующем году Баку станет площадкой для отбора на чемпионат мира по танго, который пройдет в Буэнос-Айресе. Помимо соревнований и выступлений звезд мирового танго, гостей ждут концерты под живую музыку и лекции об аргентинской культуре.
6: Это мы.
0: В Минске наградили лучших врачей года. Церемония собрала работников здравоохранения со всей страны. Каких специалистов чествовали, расскажет Анна Иваницкая.
11: На пьедестале медики пяти профессий. Врач общей практики, гинеколог, педиатр, кардиолог, хирург. Спасают они жителей разных возрастов. От новорожденных до пожилых. Егор Боровик – врач-хирург. В операционной проводит по 8 часов. Говорит, его всегда привлекала малоинвазивная медицина. После нее пациенты быстрее восстанавливаются.
12: У нас проводятся и те вещи, которые в малом количестве стационаров в Республике Беларусь выполняются. Это, в первую очередь, малоинвазивная колопроктология, лапароскопическая и в том числе роботическое новое направление лечения хронического воспалительного заболевания поджелудочной железы с применением в том числе и клеточных технологий.
11: Ольга Целихович отвечает за здоровье самых юных пациентов. За 25 лет в сфере прошла путь от фельдшера до заведующей педиатрическим отделением. И даже в день награждения она постоянно на связи, консультирует и помогает отделению удаленно.
13: Я люблю детей. Я понимаю, что без них я просто не смогу. И с 6 класса 12 лет учебы, училище медицинское, институт, потом клиническая ординатура. Я уже 5 лет заведующая педиатрическим отделением для новорожденных. И меня переманивали в разные места, но я просто без вот этих новорожденных детей, это невозможно описать, что они мне дают.
11: В этот день в зале собрались более 2600 медиков со всех регионов. Приветственные слова работникам и ветеранам здравоохранения в преддверии праздника направил Александр Лукашенко. Президент Беларуси подчеркнул, спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, работники здравоохранения вносят неоценимый вклад в будущее страны.
6: Это мы.
0: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
6: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы. Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21. В Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Вода в Свердловской области отступает. За сутки она покинула более 170 домов. Затопленными остаются 115 частных и 53 дачных дома, а также более 1800 приусадебных участков. По данным регионального управления МЧС, также под водой находится 8 мостов. В пунктах временного размещения остаются всего 5 человек. Остальные разъехались по родственникам. Лесной пожар в Португалии подошел к жилым домам. Он полыхает в центре страны, сообщает телеканал «Мир-24». Не просто сейчас приходится жителям муниципалитета Вузела. 6 человек пострадали. По предварительным данным, там сгорело почти 2500 гектаров леса. С огнем борется около 1000 пожарных, 300 единиц техники и 8 самолетов. Аферисты начали запугивать поддельными документами об уголовной ответственности. Кроме того, они зачастую требуют оплатить несуществующие штрафы. Об этом сообщает Управление МВД по борьбе с киберпреступлениями. Злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и присылают фальшивые постановления. Там могут указываться выдуманные нарушения, например, разглашение банковской или налоговой тайны. В МВД напоминают, что деньги по таким требованиям переводить нельзя. На Урале и в Сибири ожидается жаркий июль. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на значительной части территории России, сообщает Гидрометцентр. Причиной тому станет приток нагретых воздушных масс из Центральной Азии. Жарко будет на Кольском полуострове, северо-востоке европейской части страны, а также на территориях Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского округов, Омской, Томской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Алтай, Алтайского края, Хакасии. Есть мнение, что нынешняя жара в России и Европе – это шествие глобального потепления по планете. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21. В Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволяет семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон принят во исполнение поручения президента в целях поддержки семей с детьми. Дата окончания таких каникул не должна быть позднее дня достижения вторым и каждым последующим ребенком возраста полутора лет. Новосибирск станет ключевым городом гастролей русской фортепианной школы Сибирского федерального округа. Она занимается поиском, поддержкой и продвижением талантливых молодых пианистов. Школа объединяет 90 пианистов из 45 городов России и 9 стран мира. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза, рака печени и смертности от заболеваний этого органа. Они проанализировали данные более 350 тысяч участников проекта, за которыми наблюдали в среднем 13 лет. Выяснилось также, что у любителей кофе в печени было меньше жира, воспаления, фиброза и накопления железа. При этом исследователи подчеркнули, что работа не доказывает причинно-следственную связь и не означает, что всем стоит начинать пить кофе ради печени. В американском штате Мичиган рыбак поймал сома весом почти 22 килограмма благодаря сбросу воды на плотине. Эндрю Карстен с друзьями ловил рыбу у плотины электростанции на реке Сент-Джозеф. Им удалось поймать несколько не самых крупных рыбешек. В 9 вечера открыли затворы, и крупные сомы, по словам Карстена, хлынули как по сигналу. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

Зиверт, как всегда, в своем космосе. Гудбай, Юля, а всем, кто слушает Радио Мир, доброго утра. Меня зовут Инна Фатеева, и особенный привет сейчас хочу передать жителям и гостям Новокузнецка. Город в эти выходные отмечает день рождения. Почему это лучший город мира? Расскажем в этом часе, а еще будет минутная история от Паши Королева и много отличной музыки. Просыпайтесь и наслаждайтесь.

Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Новокузнецк.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Новокузнецк – один из важнейших промышленных центров России. Он знаменит Кузнецким металлургическим комбинатом. Основанный в 1929 году, гигант стал одним из символов индустриализации советской эпохи. Сохранилось здесь и уникальное сооружение, которое заслуживает особого внимания – тоннель под территорией комбината. Длина 540 метров, ширина 10, высота около 4. По современным меркам не такой грандиозный объект, но тогда, в начале 1930-х, это был самый большой во всем Советском Союзе автомобильно-пешеходный тоннель. Он соединил два огромных района, где жили рабочие комбинаты. Дорога от мартеновских печей до дома стала удобнее и, главное, безопасней. Ведь до того уставшим после смены людям приходилось плестись через плохо освещенные железнодорожные пути. Возведение тоннеля проходило в тяжелых климатических условиях Кузбасса. Рабочие сталкивались с постоянными подтоплениями, высокой влажностью и холодами. Рыли вручную,

0: функционировать, являясь частью культурного наследия Новокузнецка и гордостью Кузбасского края.
1: Радио «Мир» в Новокузнецке. 96.0 FM.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Рассмотрение законопроекта о регулировании криптовалют перенесли на сентябрь. Причина в большом количестве поправок к этому документу, пишет газета «Коммерсант». Если законопроект примут, то он может вступить в силу в сентябре. Он предлагает ужесточить контроль за рынком цифровых валют. Проводить сделки с криптовалютой можно будет только через лицензированных посредников, брокеров, управляющие компании и обменники. Росавиация разрешила ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Барнаула. О том, когда именно его откроют, пока неизвестно. По самым оптимистичным прогнозам, терминал могут открыть в середине июля. Сейчас в здании завершают внутреннюю отделку. Площадь нового терминала Барнаульского аэропорта составляет около 10 тысяч квадратных метров. Он позволит принимать до 600 пассажиров внутренних рейсов в час. Наиболее полезный бутерброд на завтрак можно приготовить из бездрожжевого цельнозернового хлеба с отварной на пару говядиной, индейкой или куриной грудкой с добавлением овощей и зелени. Об этом сообщают диетологи. Вместо традиционных соусов специалисты советуют добавить авокадо. При этом, по словам врачей, бутерброд на белом хлебе с колбасой, майонезными соусами и маринованными овощами будет самым вредным. На новой сцене Мариинского театра прошла большая премьера. Там показали оперу «Джоконда» в постановке болгарского режиссера Арлина Анастасова. Сюжет оперы позаимствован из трагической пьесы Гюго «Анджело Тиран-Падуанский». В центре сюжета – противостояние певицы Джоконды и шпиона инквизиции Барнабе. Впервые опера прозвучала в 1876 году в Миланском театре «Ла Скала». И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, «Радио Мир».
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
4: Если хочешь танцевать,

История. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 июля, 125 лет со дня рождения Сергея Образцова. О нем наша минутная история. Актер, режиссер, народный артист СССР, герой соцтруда, создатель Центрального театра кукол. Сергей Образцов играл в куклы всю жизнь. Самую первую мама купила ему в раннем детстве в магазине японских товаров. Она называлась Бибабо и выглядела как маленькая голова с дырочкой для пальца и халатиком, похожим на перчатку. Маленький Сережа очень любил Бибабошку и всегда носил с собой в рукаве, чтобы показывать мини-спектакли в любой момент. В 19-летнем возрасте он с друзьями мастерил игрушки на продажу. Денег не хватало. Тогда он сделал тряпичного негритенка, с которым долго показывал представления, веселя окружающих. В 1928 году Образцов создал из папье-маше свою самую любимую куклу Тяпу с лицом удивленного малыша. Он называл ее самым старым живым ребенком в мире. С Тяпой Сергей Владимирович не расставался до конца жизни. Она ездила с ним на все гастроли и стала одним из самых известных персонажей в его творчестве. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Фазенда Лайф». 16+. Погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21. В Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.

0: 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В 7 регионах России в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости. Розничная продажа алкогольных напитков 8 июля будет запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в республиках Коми и Алтай и Камчатском крае. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны. В Хабаровске начался ремонт моста через Амур. Он проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В эксплуатацию мост обещают ввести в следующем году. Пока же специалисты убирают старый асфальт и восстанавливают тротуарную часть. В дальнейшем подрядчику предстоит демонтировать старые деформационные швы и смонтировать новые конструкции. Мост на въезде из Хабаровска обеспечивает автомобильное сообщение между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью. Аферисты начали запугивать поддельными документами об уголовной ответственности. Кроме того, они зачастую требуют оплатить несуществующий штраф. Об этом сообщает Управление МВД по борьбе с киберпреступлениями. Злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и присылают фальшивые постановления. Там могут указываться выдуманные нарушения, например, разглашение банковской или налоговой тайны. В МВД напоминают, что деньги по таким требованиям переводить нельзя. Самым безобидным мороженым врачи считают классическое молочное или сливочное. Фруктовый лед, напротив, не столь полезен из-за большого количества сахара, отмечают эндокринологи. Если сахар, сироп глюкозы, фруктовый сироп или другие подсластители стоят в начале списка ингредиентов, то, скорее всего, их в мороженом много. Также следует насторожиться при виде слишком ярких кислотных цветов. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
2: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

для всех одно. Местами этим летом его даже слишком много. Но, надеюсь, вам в это воскресенье всего хватает и все идет так, как вы задумали. Что касается планов в эфире «Радио Мир», с

Скоро в студии появится Саша Лосева с чем-то таким, что я даже произносить не отважусь. Ждем программу «Соль и перец». А пока возвращаемся к музыке вместе с Сергеем Лазаревым на Радио Мир. Меня зовут Инна Фатеева. Доброе утро. Доброе утро.

Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
2: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно меня пригласили на необычный ужин в ресторан, где не было меню, а блюдо шеф готовил на свой выбор. Это называется омакасе, японский гастрономический ритуал. Слово омакасе переводится как «полагаюсь на вас». Смысл в том, что гость позволяет шефу за фиксированную цену готовить то, что тому заблагорассудится. Кулинар сам решает, что и в каком порядке приготовить, а вы просто наслаждаетесь процессом. История омакасе началась в 80-х годах прошлого века. В маленьких суши-барах Токио шефы стали напрямую общаться с клиентами, уточняя их вкусы, а заодно выясняя, нет ли у посетителей аллергии на те или иные продукты. Выглядит это так. Гости сидят за одним столом, который больше напоминает барную стойку. Выходит шеф, знакомится, заводит непринужденную беседу и демонстрирует продукты, чтобы гости убедились в их свежести. Затем готовит, демонстрируя уже свое мастерство, а когда в определенном порядке подает блюдо, объясняет, чем был обусловлен его выбор. В наши дни принцип омакасе действуют во многих ресторанах мира, и даже пиццу готовят в контакте с посетителями. Формат стал трендом и в России. Такое гастрономическое приключение с общением и сюрпризами, особенно по душе поколению зумеров. Соль в том, что омакасе – это индивидуальный подход, качество плюс развлечение, а перец в том, что цена может кусаться, и меню зависит от фантазии повара, тут уж как повезет. С вами была Саша Лосева, до встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Российское трудовое законодательство позволяет работодателям и сотрудникам по взаимному согласию переходить на различные форматы рабочей недели, включая 4-дневный и 6-дневный режим. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, режим занятости может устанавливаться внутри организации через коллективные соглашения и индивидуальные трудовые договоры, а каждая компания вправе выбирать удобный формат в рамках существующих норм. На Урале и в Сибири ожидается жаркий июль. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на значительной части территории России, сообщает Гидрометцентр. Причиной тому станет приток нагретых воздушных масс из Центральной Азии.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 июля, 125 лет со дня рождения Сергея Образцова. О нем наша минутная история. Актер, режиссер, народный артист СССР, герой соцтруда, создатель Центрального театра кукол. Сергей Образцов играл в куклы всю жизнь. Самую первую мама купила ему в раннем детстве в магазине японских товаров. Она называлась Бибабо и выглядела как маленькая голова с дырочкой для пальца и халатиком, похожим на перчатку. Маленький Сережа очень любил Бибабошку и всегда носил с собой в рукаве, чтобы показывать мини-спектакли в любой момент. В 19-летнем возрасте он с друзьями мастерил игрушки на продажу. Денег не хватало. Тогда он сделал тряпичного негритенка, с которым долго показывал представления, веселя окружающих. В 1928 году Образцов создал из папье-маше свою самую любимую куклу Тяпу с лицом удивленного малыша. Он называл ее самым старым живым ребенком в мире. С Тяпой Сергей Владимирович не расставался до конца жизни. Она ездила с ним на все гастроли и стала одним из самых известных персонажей в его творчестве. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 14 до 18 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 12-15, в дневное время столбик термометра будет колебаться от отметки 17-20 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Собака по кличке Цунами спасла из-под завалов в Венесуэле 26 человек. Об этом рассказал руководитель кинологической группы по работе в зонах стихийных бедствий Хорхе Бейнс. 9-летний пес специализируется на поиске людей под завалами и после оползней. Ранее Цунами помогла устранять последствия землетрясения в Турции. В конце июня в Венесуэле произошло 2 серии мощных подземных толчков. По последним официальным данным, погибло около 3000 человек. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в телефонном разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп назвали символичным предстоящий запуск совместного российско-американского экипажа на МКС с Байконура. По словам представителя Кремля, это конкретный пример, подтверждающий заинтересованность двух держав в тесном сотрудничестве в самых разных областях. 9 сильных вспышек произошли на Солнце в субботу. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики. Мощность магнитной бури за последние 24 часа поднималась до уровня G3. Ранее ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга. Это вызывает частые сильные вспышки. В Институте космических исследований РАН пояснили, что их буквально плющит. В Москву на ВДНХ привезли светящихся рыб – флуоресцентных тернеций. Эти рыбки выведены искусственно. Яркая краска проявляется благодаря встроенному в ДНК гену, который позаимствовали у кораллов и медуз. В Москвариуме представлены рыбы 4 цветов – розового, оранжевого, желтого и зеленого. Миролюбивый характер позволяет рыбкам уживаться с безобидными соседями. В длину они вырастают до 5 сантиметров. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

0: хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Здравствуйте, я Анастасия Глебова, и это программа «Предварительный диагноз». Тема выпуска – бессонница. У нас в гостях Александр Александрович Казаченко, врач высшей категории, кардиолог-сомнолог. Доктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анастасия.
1: Почему взрослые люди часто жалуются на то, что просыпаются по ночам в одно и то же время?
2: На самом деле человек должен просыпаться по ночам, и это происходит естественным образом. А когда он не может заснуть, это скорее признак некой внутренней тревожности, обеспокоенности, с которой нужно отдельно разбираться.
1: Когда мы говорим о том, что бессонница – это все-таки диагноз, по каким признакам мы это определяем?
2: Когда у человека минимум 3 раза в неделю происходят какие-то сложности либо с процессом засыпания, то есть ему это не нравится. Когда он просыпается, да, по ночам, как бы предыдущий вопрос, ему там, допустим, сложно заснуть, или это происходит очень часто, и ему тоже это беспокоит. И все это еще делать должно сопровождаться тем, что днем человек плохо себя чувствует после этого.
1: Правильно я понимаю, что бессонница – это не только самостоятельное заболевание, это также может быть симптомом какого-то другого состояния. А про какие болезни мы тогда говорим?
2: Ну, вот, опять-таки, то, что может мешать засыпать. Да, это вот с точки зрения, наверное, органической, это синдром беспокойных ног. Депрессия или тревога, когда просто безумный мыслепоток, и человек просто не может расслабить голову. То есть он вроде бы хочет, но у него постоянно что-то в голове происходит. И он даже может не тревожиться по поводу какой-то конкретной вещи, а просто привычка постоянно о чем-то думать не позволяет ему расслабиться. Это может быть любое соматическое заболевание. Да? Ну, то есть сложно себе представить, если у меня там что-то болит, что я могу расслабиться. Соответственно, любые проблемы, которые сопровождаются каким-то боевым синдромом, тоже могут мешать проблеме засыпания.
1: Бытует, например, мнение, что в зависимости от того, в какое время ночи проснулся человек, возможно, это указывает на какое-то заболевание. Там, не знаю, в 3 часа ночи, значит, у него проблемы с печенью, там, в 4 часа ночи, значит, с поджелудочной железой. Это, я так понимаю, никакой научной составляющей под собой не имеет.
2: Ну, здесь, если так говорим, да, хотел бы сюда задать вопрос, где в органе есть эти часы, которые синхронизируются у нас с глобальным мировым временем, и под них так точно подстраиваются. На самом деле такой, естественно, статистики нет. То есть за уши можем потянуть все, что угодно, но данных, которые бы это четко связывали, все-таки в официальной медицине нет.
1: Нарушение сна исследуют с помощью полисомнографии. На нее пациента попросят прийти в пижаме. И прежде чем уснуть, на тело прикрепят десятки датчиков. Они регистрируют дыхание, сокращение мышц, сердечную деятельность, движение глаз, храп, уровень насыщения организма кислородом, активность головного мозга. Во время исследования ведется непрерывная видеозапись, чтобы оценить позы пациента. Сама полисомнография проходит в специальных лабораториях, исключительно ночью в условиях изоляции от шума и света, и занимает 8 часов. Сколько человек должен спать?
2: Правильный ответ – столько, чтобы чувствовать себя днем бодро, свежо и спокойно просуществовать и выполнять свою деятельность в течение дня. А по времени здесь, опять-таки, много дебатов. Часто, да, слышу, вот если мы посмотрим всякие рекомендации, клинические, врачебные, там четко есть цифра – 7-9 часов. Но надо понимать, что это не аксиома, которая жестко для всех для исполнения, да, а некое правило, что для большинства, где-то процентов 70 населения Земли, действительно должны спать 7-9 часов. Но есть категории, которым можно спать меньше, и этого будет достаточно. Есть те, которым постоянно нужно спать чуть больше, и это тоже может быть нормой.
1: А какую роль в качестве сна играют различные ритуалы, да, которыми мы обрастаем? Вот кто-то обязательно вешает в своей спальне, например, шторы-блэкауты, использует беруши, может быть, какие-то аромасвечи зажигает.
2: Ну, здесь тоже палка о двух концах, да, то есть для человека тревожного изначально, да, который, скажем так, имеет особенность своего мышления, эти ритуалы являются помощником, да, который его

0: успокаивают, что вот он знает, что если это сделать, он точно получится сделать следующий шаг. Но в этом есть и минус. Да? Если у этого человека вдруг какой-то ритуал не получился, то автоматически он повышает свою тревожность, что он, скорее всего, не сможет этого сделать. Хотя это абсолютно неправда.
1: Продолжаем программу. Напоминаю, у нас в гостях Александр Александрович Казаченко, врач высшей категории, кардиолог-сомнолог.
2: Если долго не получается заснуть, что нужно делать? Надо ли все-таки заставить себя погрузиться в сон или переключиться на какую-то другую деятельность?
0: В, опять-таки, стратегии лечения бессонницы, да, есть такая как бы история, что если человек долго лежит в кровати и не может заснуть, ему предлагается встать и заняться какими-то рутинными делами. Почему? Мы убираем, скажем так, значимость этого процесса и уменьшаем выраженность, опять-таки, нашей мозговой активности. Если это повторяется на регулярной основе, да, здесь опять-таки повод посмотреть, а что мне мешает. Да, если это разовая акция, вы не можете заснуть. Если вас уже раздражает сам факт того, что вы не можете заснуть, проще встать, пойти умыться, там, не знаю, что-то почитать, какие-то такие непростые вещи поделать не при ярком свете, и это уменьшит ваше раздражение, то, что вы не спите.
2: А если проснулся посреди ночи, ну или, не знаю, например, за пару часов до будильника, вот тоже, как лучше поступить?
0: Признать факт, что это может быть и нормой. Ну, отнеситесь к этому как к факту. Ну, могу я проснуться? Могу. Может меня кто-то разбудить? Может. То есть, если мы подключаем значимость для этого события, мозг начинает думать, ой, беда, ой, я проснулся, у меня завтра какие-то важные дела, что мне делать? И запускается вот этот бесконечный мыслепоток. Если мы признаем, что да, это имеет право на существование, и просто, что называется, пытаемся расслабиться, да, переключить свое внимание на что-то, мысли уменьшаются, нам легче заснуть.
2: Доктор, благодарю вас за интересную беседу.
0: Да, спасибо за приглашение.
2: Если вы обнаружили у себя тревожный симптом, обратитесь к специалисту. Диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
1: С вами была Анастасия Глебова. До встречи.
3: Предварительный диагноз. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
4: Июля в Микее. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка 99 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ Макси.
7: Категория «Макрус».
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
10: При поддержке Министерства обороны РФ.
11: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
12: Живет Сан Саныч без долгов и забот. Хе-хе. Юпитер 515 800.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
15: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
16: 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте «Мир».
1: Музыкально-информационное радио. Лето в каждом звуке. Радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно встретила подругу. Выглядит отлично. На мои комплименты ее осанке и легкой походке ответила, что у нее новый тренер, специалист по правильному питанию и health coach. И все они едины в лице чата GPT. Ему она заказывает план тренировок и питания, который искусственный интеллект составляет на основе анализа данных с умных часов. Я уже слышала о том, что искусственный интеллект используют в качестве тренера или диетолога, но считала, что люди относятся к этому скорее как к забаве. Однако в некоторых странах уже открываются спортивные залы, полностью управляемые искусственным интеллектом. Запись в них осуществляется через приложение. Оно же подскажет, когда прийти, чтобы не стоять в очереди на тренажер. Программы индивидуальных тренировок составляются на основе заданных параметров и данных о здоровье. Все упражнения на экранах демонстрирует фигура-помощник, а правильность выполнения элементов отслеживается при помощи компьютерного зрения, датчиков, или вы снимаете себя на камеру смартфона и в случае чего получаете рекомендации. Для повышения мотивации используется игровая модель. Например, каждое упражнение приравнивается к мячу, заброшенному в корзину. Если задание выполнено неправильно, это промах. Единственный сотрудник в зале – техник для устранения поломок. Словом, все продвинуто. Уже давно понятно, что за искусственным интеллектом будущее, но я считаю, что инструкторам по фитнесу беспокоиться пока рано. Ведь всем нам, кроме спортивных достижений, нужны человеческий контакт, общение, эмпатия, а порой и дружеский мотивирующий пинок. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Минпросвещение в июле планирует утвердить новый стандарт обучения для 10 и 11 классов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается, что обновленная программа начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. У парапланериста на Сахалине во время полета сложилось крыло, он рухнул на землю, но остался жив. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел в Макаровском районе Сахалинской области в районе хребта Жданко. На месте происшествия оперативно прибыла скорая помощь, спасатели МЧС и сотрудники полиции. Спортсмена нашли быстро, он был в сознании и мог говорить и двигаться. Медики предложили госпитализацию, но мужчина отказался. Аферисты начали собирать персональные данные россиян с помощью поддельных рекламных писем. Об этой схеме ТАСС рассказал сенатор Артем Шейкин. В таких сообщениях злоумышленники предлагают отписаться от рассылки и пожаловаться на спам или удалить адрес из базы. Однако ссылка ведет не к обычному подтверждению, а на сайт с анкетой. Там у человека могут попросить фамилию, имя, номер телефона, электронную почту и другие сведения. Шейкин советует не переходить по ссылкам внутри подозрительных писем, даже если они выглядят как кнопка для отписки. В Самаре в музее модерна 5 июля состоится концерт «Лето. Время впечатлений». Там можно будет услышать классические произведения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова и других известных композиторов. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Папа, к тебе грузин приехал.
0: Даже высоко-высоко в горах узнают этот фильм по одной фразе.
3: Ларису Ивановну хочу.
0: «Мимино». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 5 июля, 125 лет со дня рождения Сергея Образцова. О нем наша минутная история. Актер, режиссер, народный артист СССР, герой соцтруда, создатель Центрального театра кукол. Сергей Образцов играл в куклы всю жизнь. Самую первую мама купила ему в раннем детстве в магазине японских товаров. Она называлась Бибабо и выглядела как маленькая голова с дырочкой для пальца и халатиком, похожим на перчатку. Маленький Сережа очень любил Бибабошку и всегда носил с собой в рукаве, чтобы показывать мини-спектакль.

0: Подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья» – клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. 2 Краснинский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Террасная доска в Смоленске. Смоленской керамики.
2: Смоленская керамика на века.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21. В Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Долгосрочное урегулирование ближневосточного конфликта стало одной из тем, которые обсудили по телефону лидеры России и США. Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся по инициативе американской стороны и продолжался почти полтора часа, став четвертым с начала года. Также стороны подчеркнули важность продолжения двусторонних контактов в разных сферах. В Тюмени руководство департамента ЖКХ планирует пересесть на велосипеды, чтобы инспектировать ремонт теплотрасс. Об этом пишут «Аргументы недели». Чиновники собираются лично объезжать городские раскопки и участки, где идут работы, отказавшись на время от привычных служебных автомобилей. Первый такой велорейд, как ожидается, пройдет уже на следующей неделе. Пока неизвестно, станет ли этот формат работы постоянным. В Армении день государственных символов. По решению правительства его отмечают 5 июля, в день Конституции. Основной закон был принят 5 июля 1995 года на всенародном референдуме. Первый и единственный вариант Конституции Армении хранится в фойе Конституционного суда под усиленной охраной и вывозится из здания только в день, когда президент вступает в должность. 70 лет назад легендарный крейсер «Аврора» стал музеем. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов. Сейчас на нем одновременно проводят экскурсии и несут срочную службу призывники. Ажиотаж у богини утренней зари не зависит от погоды. Очередь рядом с кассой доходит до набережной, будь то дождь, снег или штормовой ветер. Ежедневно увидеть крейсер приходит до 1500 человек. Всего с 1956 года на палубу поднялось свыше 34 миллионов человек. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте «Радио Мир»

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM.

0: На Николаева 74. Звоните 53 53 53. Билджи. Надежность в движении.
1: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение, быстрый, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Unity осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Unity – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Unity. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
12: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня узнаем чуть больше про Южную Азию и Шри-Ланку, когда-то известную под именем Цейлон. Приехать в это островное государство и не посетить легендарные чайные плантации Нувара-Элия – непростительная ошибка. Раскинулись они на склонах горы Пидуру-Талагала. Туристская тропа туда не зарастает. Чайные туры, которые знакомят гостей с главной местной традицией, пользуются огромной популярностью. Чтобы увидеть плантации, нужно подняться в горы, петляя по серпантину. В полях работают женщины. Их тяжелый труд стоит немного, и они охотно позируют перед камерами в надежде на чаевые. Гостям плантации демонстрируют весь производственный процесс изготовления чая. И, разумеется, предлагают продегустировать фирменные сорта Нувара-Элия. Самый дорогой и элитный – цельнолистовой оранж пека. Он богат ароматическими маслами и отличается от остальных особым янтарным цветом. К слову, в магазине при плантации представлены все сорта чая – лучшего сувенира с берегов Шри-Ланки. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщила начальник управления Рособорнадзора Нина Бугулова, пишет ТАСС. Сейчас региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза, рака печени и смертности от заболеваний этого органа. Они проанализировали данные более 350 тысяч участников проекта, за которыми наблюдали в среднем 13 лет. При этом исследователи подчеркнули, что работа не доказывает причинно-следственную связь и не означает, что всем стоит начинать пить кофе ради печени. Эксперты портала поиска работы проанализировали данные за первое полугодие 2026 года и выяснили, какие вакансии стали чаще искать зумеры в России, сообщает телеканал «Мир-24». Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет в январе-июне чаще всего размещала резюме на позиции инженера-механика, инженера производственно-технического отдела и администратора. Также почти вдвое вырос интерес к профессиям электрика и садовника. 5 самых длинных слов, зафиксированных в русском языке, насчитывают от 29 до 55 букв, передает РИА Новости со ссылкой на филологов. Долгое время рекордсменом считалось слово превысокомногорассмотрительствующей и старинной официальной деловой лексики, которая использовалась как почтительное обращение к высокопоставленным лицам. Однако с развитием науки появились новые претенденты. Например, вода грязи торфа парафина лечения, комплекс лечебных процедур. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 июля, 125 лет со дня рождения Сергея Образцова. О нем наша минутная история. Актер, режиссер, народный артист СССР, герой соцтруда, создатель Центрального театра кукол. Сергей Образцов играл в куклы всю жизнь. Самую первую мама купила ему в раннем детстве в магазине японских товаров. Она называлась Бибабо и выглядела как маленькая голова с дырочкой для пальца и халатиком, похожим на перчатку. Маленький Сережа очень любил Бибабошку и всегда носил с собой в рукаве, чтобы показывать мини-спектакли в любой момент. В 19-летнем возрасте он с друзьями мастерил игрушки на продажу. Денег не хватало. Тогда он сделал тряпичного негритенка, с которым долго показывал представления, веселя окружающих. В 1928 году Образцов создал из папье-маше свою самую любимую куклу Тяпу с лицом удивленного малыша. Он называл ее самым старым живым ребенком в мире. С Тяпой Сергей Владимирович не расставался до конца жизни. Она ездила с ним на все гастроли и стала одним из самых известных персонажей в его творчестве. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: каждом звуке. Реклама.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
2: Только не работа.
3: Все, не отвечаем.
2: Вот так гораздо лучше.
3: Сели в Префейс, значит, отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Префейс. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
4: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория
5: «Макрос». Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
6: Термопанели в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: Алло.
10: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая, 1.
13: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до

0: канале Мир художественный фильм «Мимино».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21. В Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Новая система добровольного страхования дает самозанятым возможность самостоятельно выбрать уровень защиты – страховую сумму в 35 или 50 тысяч рублей. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов, а его размер определяется исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева. 82 частных жилых дома, более 1000 участков и 8 низководных мостов остаются в зоне подтопления в Свердловской области. Эвакуация жителей не проводится. Вода в реках постепенно спадает, но по-прежнему нарушено транспортное сообщение с 19 населенными пунктами. Здесь организованы лодочные переправы и налажен подвоз питьевой воды. Ситуация

космическая моя Мишель на Радио Мир. Почему космическая? Ну, потому что хочется расправить крылья и полететь, когда слушаешь треки этой команды. Кстати, о летчиках. В этом часе расскажем кое-что интересное о съемках фильма «Мимино». Помните, по-грузински это «Сокол». А еще будет минутная история и много вашей любимой музыки. Меня зовут Инна Фатеева, вы продолжаете слушать Радио Мир. Слышь!

0: 1956.
1: Пятого июля в Микее. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
8: Радио «Мир». Хорошо звучит.
9: Радио «Мир».
8: Радио «Мир». Лето в каждом звуке.

0: На где, когда и как. Она полностью доверяла потрясающему режиссеру. А он, в свою очередь, любил делать сюрпризы своим актерам. Например, для съемок в Грузии попросил Проклову освободить в плотном графике 2 недели. Артистка настроилась на серьезную работу, но оказалось, что все это время коллектив фильма ездил по нескончаемым застольям, иногда переключаясь на съемки. После этой поездки Елена влюбилась в Грузию, открыла для себя неповторимую местную кухню и, конечно же, горы.
1: Комарова.
2: Валико.
1: Лариса Ивановна.
2: Валентин Константинович.
1: А Мимино – это фамилия или имя?
3: Мимино по-грузински «сокол».
1: Похож.
4: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: смотрите на телеканале «Мир». Страсть скоротечна.
1: Тут все-таки подлец, развратник. Он меня предал.
0: А брак – это праздник каждый день.
2: Да мне все ясно.
3: Чего?
2: Ты без меня жить не можешь.
3: Нет, могу.
0: Суета-сует. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 июля, 125 лет со дня рождения Сергея Образцова. О нем наша минутная история. Актер, режиссер, народный артист СССР, герой соцтруда, создатель Центрального театра кукол. Сергей Образцов играл в куклы всю жизнь. Самую первую мама купила ему в раннем детстве в магазине японских товаров. Она называлась Бибабо и выглядела как маленькая голова с дырочкой для пальца и халатиком, похожим на перчатку. Маленький Сережа очень любил Бибабошку и всегда носил с собой в рукаве, чтобы показывать мини-спектакли в любой момент. В 19-летнем возрасте он с друзьями мастерил игрушки на продажу. Денег не хватало. Тогда он сделал тряпичного негритенка, с которым долго показывал представления, веселя окружающих. В 1928 году Образцов создал из папье-маше свою самую любимую куклу Тяпу с лицом удивленного малыша. Он называл ее самым старым живым ребенком в мире. С Тяпой Сергей Владимирович не расставался до конца жизни. Она ездила с ним на все гастроли и стала одним из самых известных персонажей в его творчестве. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Тандыры и казаны в Смоленск. Керамики.
6: Смоленская керамика на века.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Ох, все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 14 до 18 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 12-15, в дневное время столбик термометра будет колебаться от отметки 17-20 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что водный транспорт играет важную роль в жизни страны. Он обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки, помогает развивать регионы и поддерживать связи между ними. Путин также назвал главные задачи отрасли. Среди них обновление флота, модернизация портов, развитие логистики и внедрение современных технологий. Росавиация разрешила ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Барнаула. О том, когда именно его откроют, пока неизвестно. По самым оптимистичным прогнозам, терминал могут открыть в середине июля. Сейчас в здании завершают внутреннюю отделку. Площадь нового терминала Барнаульского аэропорта составляет около 10 тысяч квадратных метров. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от соцсетей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признались, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Американец из штата Чикаго, штат Иллинойс, выиграл в местной лотерее $1,500,000, что стало его вторым крупным успехом за 15 лет. По его словам, забавно, что 15 лет назад он уже получал приз в $45,000 в той же лотерее, когда она называлась по-другому. В этот раз он не планировал играть. Заехал на заправку за напитком, но затем все же купил билет, который и оказался выигрышным. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
2: Всем привет, меня зовут Инна Фатеева, вы слушаете «Радио Мир», и сегодня у меня потрясающая, молодая, активная, креативная гостья, ну, звучит солидно, конечно, исполнительный директор ВК «Фест» Злата Колотвина.

0: фестивале.
1: А это сколько было исполнителей тогда?
0: По-моему, в 2024 их было около 160. Также мы сделали рекорд, посвященный самому большому количеству развлекательных зон на фестивале. Там тоже была цифра около 165. Столько рекордов, все не запомнишь в цифрах.
1: Ну вот обо всем об этом поговорим. Давайте по порядку. Когда вы стартуете вообще официально? Как происходит?
0: У нас нет определенной даты старта. Мы подбираем ее в зависимости от множества факторов. Все зависит от того, в каком регионе мы начинаем и так далее. В этом году стартовала Казань. Она прошла 7 июня. Это был шикарный, очень атмосферный фестиваль.
1: Казани можно привет передать, нас там слушают.
0: О, шикарно. Казань, спасибо

0: которая исполнялась только музыка на татарском языке. Боже, какие бриллиантовые там исполнители, какое качественное у них звучание. У нас некоторые специалисты технические, звуковые, удивлялись тому, как звучат. Как звучат группы, как звучат голоса, как звучит музыка. Это очень качественно, и, конечно, Татарстан и Казань в этом смысле очень удивляет.
1: Чем вас там кормили?
0: Ну, конечно же, это эчпачмаки, элеши, это чак-чак. У нас немножко были задержки рейсов, и мы скрашивали свое пребывание в аэропорту, поедая чак-чак. Это сильно улучшало нам настроение.
1: Ну вот смотрите, стартовали в этом году в Казани. Дальше какая география?
0: Дальше мы едем в Санкт-Петербург. Это как раз-таки самый первый город проведения ВК-фест.
1: Можно так сказать, родина вообще.
0: Это родина, да. Вы абсолютно правы, правда. Угу. Санкт-Петербург – это родина ВК-фест.
1: И Петербургу привет, нас там тоже слышат.
0: И Петербургу огромный привет. И тоже в Петербурге особый... Есть особое свое настроение, хочется сказать, вайб, конечно, по-молодежному.
1: И говорить раз хочется. Да.
0: Свой, правда, вайб. Во-первых, это связано с площадкой, это залив финский, там невероятно красиво. Ну и плюс, конечно, ощущается что-то родное. 4-5 июля мы поедем в Санкт-Петербург.
1: Кстати, мы тоже поедем, там будет площадка наша, будет «Радио Мир» представлена, так что мы тоже будем с вами.
0: О, это очень здорово, я надеюсь, мы подобрали вам хорошую площадку в целом. У нас есть такой большой упор на то, что, несмотря на то, что парк 300-летия, в котором проходит ВК-фест, довольно большой, мы делаем специальный квест, где можно пройтись по всей площадке, ничего не упустить. И особенно для людей, которые впервые, а в Санкт-Петербурге огромная аудитория людей все еще впервые посещает ВК-фест, потому что аудитория взрослеет, растет, у них появляются дети, их дети теперь ходят на ВК-фест. Эти люди...
1: А давайте вот сделаем сейчас небольшой перерыв, а потом чуть-чуть проанонсируем, потому что это очень интересно, а нам надо сделать паузу. Злата Колотвина, исполнительный директор ВК-фест, сегодня у нас в гостях. Мы вернемся.
2: FM-проект «Звезды».

0: Кафест. Мы поговорили о том, что старт уже дан, уже была Казань, Санкт-Петербург впереди, родина фестиваля. Опять же, чуточку в историю хочу сейчас вернуться. Первый фестиваль ВК-фест 10 лет, 11 уже назад был.
1: 11 лет. В прошлом году мы отметили юбилей, десятилетие. Но нужно понимать, что, конечно, это 11-й фестиваль именно для Санкт-Петербурга. И в целом свою историю берет фестиваль в 2015 году.
0: Тогда он был только в Петербурге.
1: Только в Санкт-Петербурге. Тогда уже была концепция с несколькими сценами. Сейчас у нас она еще сильнее развивается. У нас есть синяя главная сцена, на которой выступают мастодонты.
0: Давайте вообще разложим, да. Сколько всего,
1: всего
0: точек 5. Основных? 5.
1: Всего 5 основных сцен. Да. Основных точек, наверное,
0: Десятки.
1: Точно. Угу. Например, вот буквально вчера мы

0: летит время. Злат, мы опять должны сделать небольшой перерыв. Значит, белая сцена, синяя сцена. Продолжение следует на Радио Мир.
1: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение. Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
2: Юпитер, спеши долги законно. Консультация бесплатна. 515-800.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5-40-60-02.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
9: При поддержке Министерства обороны РФ.
10: Циркграм! Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
11: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
12: Категория «Макрос».
13: Долго мучили боли в пояснице и спине.
14: Обезболивающие не помогали.
15: Ложиться в больницу ни за что.
16: Много слышала о центре Бубновского.
17: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
18: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо.
1: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
2: Мы в таком активном темпе со Златой Колотвиной общаемся на Радио Мир. Но мне потому что кажется, человек, который в таком молодом возрасте, как вы, Злат, уже исполнитель и директор, и живет в таком темпе, да? Все быстро, быстро, вы мобильная, вы перемещаетесь между городами фестиваля. Вот впереди Санкт-Петербург, сейчас говорим о структуре. Что там будет? Значит, 5 основных сцен. Синяя — это где выступают мастодонты. Белая — это где немного белые вороны. Так.
3: Скорее, это такая андеграунд-сцена, но это такой андеграунд, который уже выходит за рамки и пределы такого нишевого знания. Это в основном артисты, которых знают уже довольно хорошо. То есть это не такие массовые артисты, но, безусловно, они настоящие профессионалы и суперзвезды в своем направлении. Я говорила про синюю сцену, и мы с вами подвесили небольшую интригу про...
2: Да, что секретный гость.
3: Про секретных гостей. У нас вообще заявлено было 2 секретных гостя в Санкт-Петербурге, и одного из секретных гостей мы объявим буквально в ближайшие время. Это очень интересный, классный исполнитель. Могу намекнуть, что это мужчина.
2: Ну, как теперь спать?

0: А он правда не дает спать большому количеству женщин нашей страны, потому что он очень харизматичный, молодой, яркий.
1: Так, девочки, перебираем в уме. Сколько таких? Много.
0: Но есть еще один секретный гость, имя которого наши посетители, наши гости узнают только тогда, когда он выйдет на сцену Вокафеста в Санкт-Петербурге. Вот.
1: Будем
0: это тоже,
1: ждать.
0: Это всегда интересно. Люди с большим удовольствием разгадывают эту загадку, кто же это может быть.
1: Так, значит, синяя сцена, белая сцена. Дальше перемещаемся.
0: Есть сцена черная. Это сцена электронной музыки. Там диджеи и разные представители электронных направлений. Эта сцена существует с самого первого дня Вокафеста в Санкт-Петербурге. Недавно эту сцену мы стали привозить и в другие города тоже. Например, в прошлом году она появилась впервые в Москве. Эта сцена пользуется тоже довольно большой популярностью, потому что электронная музыка в целом всегда была популярна в России, но последние несколько лет среди молодого поколения, среди взрослых людей эта музыка еще сильнее набирает популярность. Mm-hmm. Конечно, фиолетовая сцена — это сцена с инди-музыкой. Она посвящена исполнителям, которые нашли свой очень уникальный стиль. И, наверное, часто стиль их музыки не подпадает в какие-то конкретные рамки. Поэтому вот это все и называется инди-музыкой.
1: Mm-hmm. И еще одна сцена. Да?
0: Да, это сцена инфлюенсеров. Она появилась впервые в 2023 году, потому что инфлюенсеры вышли за рамки всех уже простых зон, за рамки просто пребывания на фестивале. Они создали свое творчество в разных направлениях. И музыкальное, и юмористическое. Они стали, ну, по-настоящему достойны того, чтобы выступать на своей отдельной сцене.
1: Столько интересного мы сегодня узнаем. У нас Злата Колотвина в гостях, исполнительный директор ВК-фест. Мы вернемся в студию «Радио Мир».
2: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: В студии «Радио Мир» сегодня очень интересные гости. ВК-фест в разгаре. 2026 год, лето, солнце. У нас исполнительный директор Злата Колотвина приоткрывает какие-то секреты. Злат, ну скажите, основные города вообще ВК-фест? Понятно, это Москва, Санкт-Петербург, Казань, наверное, тоже, да? Уже не первый год.
2: Нет, наверное, мы не можем пока утверждать, что это основной город ВК-фест. Он, безусловно, в наших сердцах.
1: И Казань... Ну, Сириус, наверное, тогда, да?
2: Да, Сириус. Угу. В этом году Сириус не состоится. Фестиваль в Сириусе не состоится. Он перенесен на 2027 год. Угу. Что касается Казани, ВК-фест прошел второй раз, потому что аудитория просто писала нам, просила, обращалась в разные инстанции, так скажем, для того, чтобы ВК-фест снова прошел в Казани.
1: А какие города вот планируются, вот уже точно? Обрадуйте
2: в людей. Нижнем Новгороде в этом году впервые пройдет ВК-фест.
1: На Волге, красота.
2: Да, правда, на самой Волге, на Стрелке, с большим теплом и радушием нас встретили. Нижегородцы, мы получили много теплой обратной связи, много контента о том, что какая радость, что впервые ВК-фест пройдет в Нижнем Новгороде. И для нас это правда радость. Мы в целом с большим удовольствием любим ездить в новые города, потому что, ну, правда, фестиваль является одним

0: 2027 году нас ожидает еще несколько новых городов.
1: Где ни разу не были.
0: Где мы еще ни разу не были. Может быть, мы вернемся в те города, в которых мы уже были ранее, потому что нас там тоже с особенным.
1: Это какие города? Назовите, пожалуйста.
0: Вообще, ВК-фест прошел же в огромном количестве городов. Это был Владивосток, Новосибирск, Уфа, Челябинск, Красноярск, Казань, Сириус. По-моему, я ничего не забыла.
1: Мы, опять же, сейчас небольшой перерыв сделаем, потом продолжаем разговор со Златой Колотвиной. У нас еще много вопросов про ВК-фест.
2: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.
1: Я спустя

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: одинок.нет. FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Злата Колотвина, исполнительный директор ВК «Фест», сегодня гости студии «Радио Мир». Конечно, один из таких важных вопросов – как подбираются артисты? Наверняка они сами приходят к вам и говорят: «Дайте мне выступить». Но невозможно всех разместить.
2: Это большая работа. У нас есть музыкальный директор, который отвечает за это. Но на самом деле это работа коллективная. Мы работаем вместе над лайнапом, таким руководящим составом фестиваля, так
1: скажем.
2: Запросы
1: аудитории учитываются же как-то?
2: Безусловно. Угу. Мы делаем срез. Я сама лично делаю срез по поводу того, как это устроено. Мы обычно осенью или зимой объявляем, что ВК-фест пройдет в том или ином городе. И начинаются продажи, так называемые early birds, ранние пташки, когда можно приобрести билеты по самой сниженной цене. Это такая практика общемировая, так делают, в общем-то, все фестивали большие. Суть в том, что именно на этом этапе главные фанаты, адвокаты бренда, люди, которые знают фестиваль и уверены в нем, приобретают билеты. И в этот момент они, конечно же, всегда делятся с нами, что я купил билет, а теперь я жду, что туда приедет Вань Дмитриевич, Янка, не знаю, Дим Билан, что туда приедет Токсис, мы бы очень хотели Лолиту. В общем, люди пишут нам о том, кого бы они хотели. Я делаю всегда этот срез, я всегда оцениваю, кого запрашивают больше всего, и мы стараемся, конечно же, с этими артистами договариваться.
1: Им же приятно, что их запрашивают.
2: Но также у нас есть наш прекрасный сервис ВК-музыка, и с их помощью мы можем осознать, кто сейчас находится на пике популярности. Более того, осознать, в каком регионе конкретно тот или иной артист популярнее или то или иное направление музыкальное популярное. Мы обращаем внимание на то, как давно тот или иной артист был в городе, в который приезжает ВК-фест. Это тоже важно для того, чтобы и аудитории было интересно, и самому артисту было интересно выступать, если он, например, не был давно.
1: В общем, вы просчитываете много-много факторов, я понимаю. Кстати, Злат, вы сейчас сказали про билеты, про покупку. Знаю такую штуку, что вы благотворительностью занимаетесь. Можно доплатить символическую сумму, 100 рублей, допустим, вы добавляете и потом отдаете в приюты. Это так?
2: Все именно так. Это не всегда приюты, это разные благотворительные центры. Все зависит от города. В каждом городе подбирается своя направленность. У нас есть отдельное направление ВК-добро, которое специализируется в целом на том, чтобы помогать разным людям из разных слоев населения, которым это требуется. Это люди и с тяжелыми заболеваниями, люди, которые находятся в тяжелых жизненных ситуациях, разные абсолютно.
1: То есть неважно, добро нужно всем людям, животным.
2: Животным. Мы, кроме того, что, да, у нас есть добрые билеты, так называемые, мы делаем так. Человек покупает этот билет, действительно, 100 рублей доплачивает к стоимости билета, а в конце мы удваиваем сумму, которую заплатили люди. И полностью отправляем все эти деньги в разные фонды или приюты, которым это требуется. В прошлом году мы отправили, по-моему, около 2,5 миллиона рублей. И каждый год стараемся увеличивать эту сумму. Люди очень хорошо в этом участвуют и, правда, покупают очень активно такие билеты.
1: Здорово. Спасибо за это. Опять я смотрю на часы и понимаю, что нам нужно сделать поглотку кофе, а потом вернуться в студию «Радио Мир».
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
3: Только не здесь.

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: У нас очень быстро летит время вместе со Златой Колотвиной, исполнительным директором ВК-фест. Злат, вопрос еще такой. Вот прям буквально. Пришла я, например, с ребенком небольшим, 3-5 лет, на ваш фестиваль. Помимо музыки, помимо лекториев, мастер-классов, ну что можно еще? Есть где поесть, есть где поиграть, отдохнуть. Если на весь день прийти.
2: У нас фестиваль без возрастного ограничения, 0+.
1: Вообще?
2: Вообще. Поэтому мы ждем и всегда видим людей на фестивале с детьми.
1: Все предусмотрено?
2: Все предусмотрено. Дело в том, что фестиваль управляется командой, ну, такое главное, управляющая команда — это женщины. То есть мы все в основном женщины.
1: Да не обидятся на нас мужчины.
2: Безусловно. Конечно, у нас есть управляющая компания, там как раз-таки наоборот. В управлении и в дирекции мужчины. А вот со стороны ВК фестивалем управляют женщины. И мы
1: и
2: мамы.
1: Поэтому, да.
2: Мы мамы. Моей дочери 3,5 года. Руководителю. У моего руководителя есть сын, ему 7 лет. И мы вообще очень по-матерински относимся к своему фестивалю. Это наше детище. И поэтому мы с большим вниманием относимся ко всем, кто приходит с детьми. Во-первых, на входах, если вы с ребенком, вам разрешат принести любую еду для ребенка. Питание, все, что необходимо, сколько угодно воды. Но воду мы на фестивалях всегда раздаем бесплатно, поэтому в целом это даже не обязательно.
1: Вот это здорово, да, особенно жару.
2: Да, это наша стандартная практика. Мы раздали просто какие-то невероятные литры, по-моему, 600 тысяч литров воды. Ну, вообще, не жадничаем, в общем. Есть комната матери и ребенка. Это для тех, кто совсем с малышами приходит. Там можно сделать все гигиенические процедуры. Ну и, конечно, же огромная детская зона. Мы в этом году делаем на нее еще больше упор и в Москве, и в Санкт-Петербурге, для того, чтобы можно было, во-первых, родителям немножко передохнуть. Конечно, отойти и уйти куда-то на фестивале не получится. Нужно все равно проводить время рядом с ребенком. Но аниматоры все равно на 30-40 минут смогут занять ребенка любого возраста, поиграть с ним.
1: Злат, под занавес нашего разговора, вот просто для вас, как для человека, как для любителя хорошей музыки, как для руководителя этой всей огромной машины, ВК-фест — это, можете 3 пальца загнуть? Прям тезисно.
2: ВК-фест — это маленькая жизнь, наверное, я бы сказала. И, вот в этом все. Потому что я знаю людей, которые приходят на фестиваль как гости, и этот фестиваль их не отпускает никогда. Это большое количество музыки, которую ты, наверное, до этого даже и не слышал, потому что ты же отбираешь там 3-4 каких-то артиста, которых любишь, а получается так, что находишься сразу на 30 концертах одновременно, и так или иначе случайно зацепляешь какие-то совершенно новые для себя музыкальные направления. Знакомишься с людьми, огромное количество людей знакомится на фестивале.
1: Мы уже знаем, что вы там даже и семьи создаете.
2: Да, мы поженили людей даже в этом году, которые познакомились на ВК-фесте. Поэтому это маленькая жизнь. ВК-фест — это маленькая жизнь, которую этим летом нужно прожить каждому.
1: Последний, вот еще один, я не могу вас отпустить. Вы как успеваете жить свою жизнь? Вы же молодая мама. Вас летом ребенок видит вообще?
2: Ну, да, конечно, видит. Период фестиваля самый напряженный, такой занятой. Это вот с июня по середину июля. Вся моя семья и семьи моих коллег знают о том, что это для нас важный период. Они с уважением к этому относятся, с гордостью. С терпением, да. Вот сейчас, например, в Москве не самое комфортное время для ребенка. Поэтому дочь классно проводит время в Красноярске, в деревне с бабушкой на несколько недель. И потом на ВК-фесте в Москве мы с ней обязательно встретимся. Она с удовольствием проведет там время.
1: В Красноярске нас слышат. Как зовут дочь?
2: Мою дочь зовут Вера.
1: Вера, привет от мамы из московской студии «Радио Мир». Спасибо вам большое, Злата. Вам успехов, огромных охватов, вдохновения. У вас горят глаза. Вы говорите, это маленькая жизнь. Каждый фестиваль, пусть таких жизней у вас будет много. Спасибо за то, что нашли время и пришли к нам.
2: Спасибо, что послушали.
1: Злата Колотвина была сегодня у нас в гостях. Исполнительный директор ВК-фест. Меня зовут Инна Фатеева. До встречи на фестивале.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение. Реклама.
3: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
7: Покупайте цемент в Смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
10: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
11: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
13: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
16: Радио «Мир» Смоленск. 103.1 FM.
17: Радио.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Суета-сует». 16+. Погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21. В Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». Владимир Путин подчеркнул, что в условиях непростых вызовов перед отраслью стоят серьезные и востребованные временем задачи. Среди них продолжение обновления флота, модернизация портовой инфраструктуры, а также широкое внедрение современных технологий судоходства. 82 частных жилых дома, более 1000 участков и 8 низководных мостов остаются в зоне потопления в Свердловской области. Эвакуация жителей не проводится, вода в реках постепенно спадает, но по-прежнему нарушено транспортное сообщение с 19 населенными пунктами. Здесь организованы лодочные переправы и налажен подвоз питьевой воды. В Минске состоялась торжественная церемония закрытия международного проекта «Поезд памяти». Участие в нем приняли 200 потомков победителей в Великой Отечественной войне. Включая гостей из стран антигитлеровской коалиции, они посетили несколько городов воинской славы. За плечами Брест, Гродно, Могилев, Витебск, Полоцк, Великий Новгород, Петербург, Архангельск и другие города. Российские ученые разрабатывают препарат, который может снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: воскресенье совсем другой движ, правда? Уборка, стирка, грядки и все в удовольствие. Завтра будем отдыхать на работе, а пока выходные продолжаются в эфире «Радио Мир». И у нас тут очень активный движ. Только в этом часе программы «Соль и перец», «Минутная история», а еще «Серебро», «Виагра», «Тестостерон» и многие другие. Меня зовут Инна Фатеева, я тоже здесь. Всем привет!
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73. Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая, 1.
3: 5 июля в Микее. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка 99 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
7: Цемент и сухие смеси.
8: Смоленская керамика на века.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На днях после активного шопинга зашли с подругой в кафе. Увидев наш измученный вид, бариста предложил попробовать эксклюзивный кофе с необычным ингредиентом, снимающим усталость. И приготовил напиток, в составе которого был порошок кордицепса. Я сразу вспомнила о том, что давно хотела попробовать функциональные грибы, ведь сейчас они на пике популярности. Считается, что эти грибы, помимо своей питательной ценности, полезны для здоровья благодаря содержанию особых полисахаридов, бета-глюканов. Они поддерживают иммунитет и препятствуют образованию опухолей. Еще древнегреческий врач Диоскорид описывал медицинское применение грибов. А серьезные научные исследования начались в конце 60-х годов в Японии. Самые популярные функциональные грибы – рейши, чага, кордицепс, шиитаке и ежовик. У каждого свой эффект. Рейши уменьшает воспаление, чага защищает от старения, кордицепс повышает уровень энергии и сексуальное влечение. Шиитаке обладает противовирусными свойствами, ежовик способен улучшить работу мозга. Выпускается все это в виде порошков, экстрактов и капсул. Они не заменяют лекарства, но помогают укрепить здоровье. Их добавляют в состав кофе, чая и даже шоколада. Косметическая индустрия тоже не осталась в стороне от модного тренда. Экстракты грибов включают в кремы и маски для увлажнения кожи и борьбы с признаками старения. Соль в том, что функциональные грибы – натуральный способ поддержать организм и снизить негативное влияние стресса. А перец – в том, что перед употреблением некоторых грибов нужна консультация врача. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Смотрите на телеканале «Мир». Внезапное наследство.
1: Генеральным директором и президентом компании назначена Вера Ивановна.
0: Сделала ее бизнес-леди.
2: Какой предмет вы преподавали в школе?
3: Математику.

0: в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 июля, 125 лет со дня рождения Сергея Образцова. О нем наша минутная история. Актер, режиссер, народный артист СССР, герой соцтруда, создатель Центрального театра кукол. Сергей Образцов играл в куклы всю жизнь. Самую первую мама купила ему в раннем детстве в магазине японских товаров. Она называлась Бибабо и выглядела как маленькая голова с дырочкой для пальца и халатиком, похожим на перчатку. Маленький Сережа очень любил Бибабошку и всегда носил с собой в рукаве, чтобы показывать мини-спектакли в любой момент. В 19-летнем возрасте он с друзьями мастерил игрушки на продажу. Денег не хватало. Тогда он сделал тряпичного негритенка, с которым долго показывал представления, веселя окружающих. В 1928 году Образцов создал из папье-маше свою самую любимую куклу Тяпу с лицом удивленного малыша. Он называл ее самым старым живым ребенком в мире. С Тяпой Сергей Владимирович не расставался до конца жизни. Она ездила с ним на все гастроли и стала одним из самых известных персонажей в его творчестве. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».
0: Минутная история.

0: представлена в магазинах модная шляпка. Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
2: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
3: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32-22-22.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
3: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37-10-20.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Устали жить с долгами? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация поможет разобраться в ситуации и возможных вариантах. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Бетон-Инвест. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 14 до 18 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 12-15, в дневное время столбик термометра будет колебаться от отметки 17-20 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Вулкан Шевелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, сообщает телеканал МИР-24. Цветовой код авиационной опасности повышен до красного. Пепловое облако после выброса начало смещаться в западном направлении. Специалисты отмечают, что извержение сопровождается интенсивной газово-паровой активностью. В северной части лавового купола продолжает формироваться новый блок лавы. В 7 регионах России в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь. Розничная продажа алкогольных напитков 8 июля будет запрещена во Владимирской, Вологодской, Сахалинской областях, а также в республиках Коми, Алтай, Камчатском крае. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны.

аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

звонить, конечно, лучше, а не вот эти вот голосовые. Меня зовут Инна Фатеева, буду живым голосом в вашем приемнике до конца дня. В этом часе к нам присоединится Аня Селезнева с программой «Фитнес-шейк». А еще не пропустите бэкстейдж и много отличной музыки. Всем яркого воскресенья в компании «Радио Мир».

0: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
4: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
5: Категория «Макрос».
6: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня. Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.

0: 29. Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
1: Смоленская керамика на века.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
4: При поддержке Министерства обороны РФ.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40 60 02.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, что делает наше тело здоровым и красивым. В выходные гуляли с подругой по торговому центру, и пока ждала ее у очередного магазина, решила протестировать новое массажное кресло. Пока девушка-консультант приятным голосом рассказывала мне о пользе аппаратного массажа, я почти заснула в объятиях машины, которую, конечно, можно назвать бездушной, но в отсутствии нежности ее точно не упрекнешь. Аппаратная косметология в последнее время все настойчивее стремится заменить человеческие руки. Помните самый ламповый на свете массаж с стеклянными банками, которые сначала нужно было поджечь, чтобы они как следует присосались к коже? Это разновидность вакуумного лимфодренажа. Сейчас стеклянные банки сменились более нежными и простыми в применении аксессуарами из резины и силикона, благодаря чему аппаратно-вакуумный массаж достиг настоящего прорыва. Электроприбор с присосками ритмично откачивает и закачивает воздух, захватывая кожу и ткани тела, делая их более подтянутыми и упругими. Другая процедура – вибрационный аппаратный массаж – смогла заменить банный веник. Вместо него работают вибрационные волны, которые также оказывают на организм релаксирующие и тонизирующие эффекты. Но есть такие виды аппаратного массажа, с которыми человеческие руки просто не справятся. Например, сферотерапия. Эта передовая технология эффективно борется с большинством неприятностей, которые могут приключиться с телом и лицом, но прежде всего с отеками и целлюлитом. Аппарат сочетает два принципа действия – микровибрационный и компрессионный, а манипула состоит из силиконовых шариков, расположенных в несколько рядов в шахматном порядке. Это устройство с возможностью использования сразу нескольких опций и сделало сферотерапию лидером среди других видов аппаратного массажа на сегодняшний день. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Внезапное наследство.
1: Генеральным директором и президентом компании назначена Вера Ивановна.
0: Сделала ее бизнес-леди.
2: Какой предмет вы преподавали в школе?
3: Математику.
0: Скромная училка, ставшая акулой в бизнесе.
4: Дурочка, я же хочу тебе помочь.

0: Секреты телевидения.
1: Воздуха добавь ведущему. Просто кивни камерой.
2: Тишина на площадке.
3: 3, 2, 1, погнали.
2: Начали.
0: Бэкстейдж. Шпигель.
4: На телевидении давно придумали свой собственный язык. Быстрый, емкий и часто смешной. Сегодня я расскажу вам про шпигель. Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что первые 20-30 секунд информационного выпуска на телеканале «Мир» — это отдельный вид клипового творчества? Ведущий за кадром чеканит фразы, картинки мелькают, музыка нагнетает. Все это и есть шпигель. Слово немецкое, переводится как «зеркало», а на телевидении так называют краткую нарезку главных событий в начале выпуска. Буквально 3-4 темы, и в каждой два предложения – интригующая картинка или скандальная реплика. Коротко, ярко, громко. Это нашивка для зрителя, такой телеспойлер, который должен удержать у экрана. Слова «сенсация», «шок», «эксклюзив» приветствуются, даже если ничего такого потом не будет. Шпигель уже продал зрителю эмоцию и разбудил любопытство, что же дальше. А вот на нашем телеканале «Мир» главная фишка – сделать такой шпигель, чтобы он зацепил внимание человека из любой страны Содружества, чтобы было интересно и понятно, даже если это заседание на тему ЖКХ. В нашей информационной программе «Вместе каждый день» бывает, что шпигель говорит на нескольких языках. Необычные открытия, рекорды и даже курьезы порой сплачивают целые народы. Важно, мы делаем динамично и актуально, как трейлер к фильму. Бывалые телевизионщики знают, если хочешь, чтобы шпигель разобрали на цитаты, вставляй умные мысли. Если хочешь, чтобы смотрели выпуск до конца, покажи панду или котика. С вами была Татьяна Алексеева. Не забудьте включить телевизор.
0: Бэкстейдж. Секреты телевидения на Радио Мир.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Лето в каждом звуке.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
3: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: 5 июля в Микее. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка 99 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Долго мучили боли в пояснице и спине.
11: Обезболивающие не помогали.
12: Ложиться в больницу ни за что.
10: Много слышала о центре Бубновского.
12: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
13: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
14: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
0: «Радио Мир».

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 14 до 18 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 12-15, в дневное время столбик термометра будет колебаться от отметки 17-20 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Более 100 пар подали заявки на участие в 4-м Всероссийском свадебном фестивале России «Соединяя сердца». Они планируют узаконить союз на празднике семьи, любви и верности, продолжив традицию, которая объединяет молодоженов из разных регионов России, сообщает телеканал «Мир-24». Прием заявок на фестиваль, который пройдет в следующем году,

Политеха попытались прогнозировать победителя чемпионата мира по футболу с помощью искусственного интеллекта. Три разные модели интеллекта назвали фаворитом турнира сборную Франции. Один алгоритм опирался на уже сыгранные матчи и результаты французов на групповом этапе. Другой учитывал больше факторов, в том числе букмекерские оценки, компьютерные симуляции и прогнозы. Подаренный на годовщину свадьбы домашний мини-пиг стал причиной развода в московской семье. По данным журналистов, со временем питомец по кличке Хавронья вырос примерно до 50 килограммов, начал портить мебель в квартире и занял место в супружеской кровати. Это стало поводом для постоянных конфликтов в семье. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Иногда полезно смотреть по сторонам, изучать новое, удивляться, развиваться. Мы на Радио Мир это умеем и практикуем. Стараемся не пропускать самые яркие музыкальные новинки стран Содружества и знакомим с ними вас. Прямо сейчас Адиль и Райм, набравшие огромное количество голосов в мировом хит-параде. Меня зовут Инна Фатеева. Слушаем вместе.
1: Мировой хит-парад. Лучшее

0: удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет.
6: Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В «Юнити» осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Unity – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ Unity. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Декоративный камень в смоленской керамике. Смоленская керамика на
0: века. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только по

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня перенесемся в Стамбул, где нас ждет многолюдный и шумный Гранд-базар. Один из старейших и крупнейших в мире крытый рынок по-турецки «Капалы-чаши». Место, где можно найти все от роскошных ковров ручной работы до вкуснейших восточных сладостей, давно в списке самых популярных достопримечательностей Стамбула. Каждый день его посещают свыше 500 000 человек. Большой базар был основан в 15 веке, сразу после завоевания османами Константинополя. В 1460 году по указу султана Мехмеда II в центральной части города построили два бедестена – такие большие каменные павильоны с куполообразной крышей, в которых продавали ткани и драгоценности. Постепенно вокруг них разросся рынок. К 17 веку Гранд-базар состоял из 67 улиц. Каждая была отдана под определенное ремесло и называлась соответственно. Улица ювелиров, кожевников, гончаров тут же возвели 5 мечетей и установили фонтаны. За несколько столетий Гранд-базар неоднократно страдал от пожаров и землетрясений. Всякий раз его перестраивали и расширяли. Современный облик рынок обрел после масштабной реставрации в 1959 году. Сегодня это мини-город площадью более 30 квадратных километров. На его территории более 4000 торговых павильонов, рестораны, гостиницы, мечети и даже бани. А всем, кто идет за покупками, стоит напомнить, приобретайте лучше там, где это делают местные. Значит, товар хороший и недорогой. И даже в этом случае не забывайте торговаться, только вежливо и с улыбкой. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: телеканале «Мир». Леонид Куравлев – это хорошо.
1: Я хоть и без образования, но с положением.
0: А два Леонида Куравлева – это хорошо-хорошо.
2: Живой! Ваня, здорово!
0: Ради брата даже обычный банщик может стать охотником на браконьеров.
1: Это теория относительности. Средства всегда найдутся. Была бы цель!
0: Комедия о родственной взаимовыручке.
1: Их двое Кашкиных, близнецы и братья.
0: Ты мне, я тебе. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 5 июля, 125 лет со дня рождения Сергея Образцова. О нем наша минутная история. Актер, режиссер, народный артист СССР, герой соцтруда, создатель Центрального театра кукол. Сергей Образцов играл в куклы всю жизнь. Самую первую мама купила ему в раннем детстве в магазине японских товаров. Она называлась Бибабо и выглядела как маленькая голова с дырочкой для пальца и халатиком, похожим на перчатку. Маленький Сережа очень любил Бибабошку и всегда носил с собой в рукаве, чтобы показывать мини-спектакли в любой момент. В 19-летнем возрасте он с друзьями мастерил игрушки на продажу. Денег не хватало. Тогда он сделал тряпичного негритенка, с которым долго показывал представления, веселя окружающих. В 1928 году Образцов создал из папье-маше свою самую любимую куклу Тяпу с лицом удивленного малыша. Он называл ее самым старым живым ребенком в мире. С Тяпой Сергей Владимирович не расставался до конца жизни. Она ездила с ним на все гастроли и стала одним из самых известных персонажей в его творчестве. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: Радиомир. Реклама. Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
0: «Бетон Инвест». Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая, 1.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: Керамические блоки в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радиомир» в Смоленске. 38 85 95.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 14 до 18 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 12-15, в дневное время столбик термометра будет колебаться от отметки 17-20 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь, 6 и Кирова, 2. «Зоофарм» – с заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. На предстоящей неделе Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и продолжит рабочие контакты с российскими регионами, сообщил журналист Павел Зарубин. Подробности предстоящего совещания пока не раскрываются. Накануне президент России провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Россия и Венесуэла остаются надежными партнерами, несмотря на трудности, и Москва настроена на углубление сотрудничества. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. 5 июля отмечается 215-летие подписания декларации о независимости Венесуэлы. Богатый урожай арбузов рассчитывают собрать фермеры Таджикистана. До 5000 плодов с бахчи, сообщает телеканал «Мир-24». Уборка урожая традиционно началась на юге страны. Здесь под бахчевые выделили около 2000 гектаров. Из них 80% – это арбузы. Уже собрано более 40 тысяч тонн. Затяжные или огуречные дожди ожидаются в Москве в течение ближайшей недели. За это время в столице может выпасть до 67 миллиметров осадков. Это составляет около 80% месячной нормы. Об этом сообщает синоптик Евгений Тишковец. По его словам, аномальные ливни, которые в выходные принесли на русскую равнину прохладу и местами более половины месячной нормы осадков, станут лишь началом дождливого периода, который продлится всю предстоящую неделю. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Это Амирчик на Радио Мир. Помню, как приходил в гости к нам в студию и говорил, что верит в большую и чистую любовь, которая раз и навсегда. Меня зовут Инна Фатеева. Приветствую всех в этом часе. Тему любви продолжим в программе «Киноцитаты». Ну и песни все об этом. «Не лето», «Нюша», «Добро» и многие другие. Слушайте и убеждайтесь сами.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои, и

Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73. Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
3: Ищите выход из сложной финансовой ситуации? Мы предлагаем бесплатную консультацию по вопросам долговой нагрузки. Без обещаний. Только факты и варианты. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Цирк Гранд Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи! С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория «Макрос».
5: 5 июля в Микее. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка, 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Что может быть привлекательного в девице ростом с королевского гвардейца?
2: У нее талия, как у белой медведицы, и 42-й размер туфель.
3: Ценителя тонких талий в фильме Наума Бирмана «Трое в лодке, не считая собаки» сыграл Михаил Державин. Он исполнил роль Джорджа, одного из друзей главного героя. Получился чуть ли не самый яркий из его образов. И хотя Державин на тот момент был очень занят в театре, он моментально согласился сниматься. Тем более со своими давними товарищами Мироновым и Ширвинтом. Атмосфера на съемках в связи с этим царила более чем дружеская. Старые приятели постоянно шутили, устраивали розыгрыши, импровизировали и, конечно, привносили в фильм новые неожиданные эпизоды. Например, знаменитую сцену, когда вся троица летит в воду, придумал Державин. Сниматься на реке было очень холодно, и актеры, помимо того, что втайне ото всех пили из чайника вовсе не чай, согревались еще и акробатическими упражнениями. Однажды Михаил Михайлович взобрался на плечи Ширвинта, очень резко замахнулся рукой, и герои картины оказались в воде. Вся съемочная группа была в таком восторге, что сцену решили включить в фильм, но повторить ее актерам никак не удавалось. Пришлось отдуваться дублером. Державин очень тепло вспоминал те съемки. Хотя они велись в очень строгом, жестком графике, артистам все-таки удавалось передохнуть. В такие моменты Михаил Державин сразу брал удочку и шел рыбачить.
1: Что может быть привлекательного в девице ростом с королевского гвардейца?
2: У нее талия, как у белой медведицы, и 42-й размер туфель.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россия и Танзания возобновили прямое авиасообщение. Первый за долгие годы рейс из африканской страны прибыл в Москву 2 июля. Как пишет парламентская газета, самолеты будут летать 3 раза в неделю, а путь из столицы до Занзибара займет около 8,5 часов. В ассоциации туроператоров считают, что прямые рейсы могут заметно увеличить поток российских туристов. В Казахстане отмечают один из самых душевных национальных праздников – День домбры. Инструмент давно стал символом культуры, а его звучание узнаваемо далеко за пределами страны, напоминает телеканал «Мир-24». Через инструментальные пьесы люди передавали историю, рассказы о подвигах искусства. Владение инструментом официально признано мировым достоянием и включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза, рака печени и смертности от заболеваний этого органа. Медики проанализировали данные более 350 тысяч участников проекта, за которыми наблюдали в среднем 13 лет. Подаренный на годовщину свадьбы домашний мини-пиг стал причиной развода в московской семье. По данным журналистов, со временем питомец по кличке Хавронья вырос примерно до 50 килограммов. Начал портить мебель в квартире и занял место в супружеской кровати. Это стало поводом для постоянных конфликтов в семье. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Леонид Куравлев – это хорошо.
2: Я хоть и без образования, но с положением.
0: А два Леонида Куравлева – это хорошо-хорошо.
3: Живой! Ваня, здорово!
0: Ради брата даже обычный банщик может стать охотником на браконьеров.
2: Это теория относительности. Средства всегда найдутся. Была бы цель!
0: Комедия о родственной взаимовыручке.
2: Их двое Кашкиных, близнецы и братья.
0: Ты мне, я тебе. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: я скучаю. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж хочу.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
3: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Покупайте кирпич в «Смоленской керамике».
6: «Смоленская керамика».
7: Мы точно все взяли?
8: Вакаванга? Еще и место осталось.
9: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39 2020.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 14 до 18 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 12-15, в дневное время столбик термометра будет колебаться в отметке 17-20 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: рассказывай.
1: Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук.

прошлого года, пишет Коммерсант. Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Некачественное топливо может привести к проблемам в работе автомобиля. Как пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов, после заправки плохим бензином машина может терять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Кроме того, может вырасти расход топлива и возникнуть сложности с запуском двигателя. Специалисты отмечают, что последствия не всегда проявляются сразу. Некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. При появлении таких признаков водителям советуют прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику. Сады и парки Петергофа снова в цвету. В музее-заповеднике завершается высадка летних растений. Причем цветники делают исторически достоверными, подбирают растения по сохранившимся описаниям и фотографиям. Облик клумб меняют несколько раз в год, как это делали в царские времена. Сейчас высаживают летнецветущие растения – петунии, бегонии и лианы. Всего около 200 видов. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

Зависть – плохое чувство. А вот слезы от радости или восторга – это хорошо. Думаю, именно такие эмоции сегодня у жителей Новокузнецка. Город в эти выходные отмечает день рождения, а мы рассказываем самое интересное. Не пропустите программу «Лучший город мира» через несколько минут. Меня зовут Инна Фатеева. Продолжаем отдыхать и наслаждаться летом в компании «Радио Мир».

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

прохожим последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
3: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
4: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Новокузнецк.
1: Радио Мир вещает во многих городах России. И мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Один из символов Новокузнецка – соцгород. Район, отражающий дух того времени, когда большие стройки задавали темп всей стране. Идея создания социального города появилась в СССР в 30-х годах. Задача состояла в том, чтобы разместить все необходимое для рабочих и их семей компактно, на одной территории. Проектировать соцгород в Новокузнецке поручили Эрнсту Маю. Немецкий архитектор исповедовал функционализм. Здания прежде всего должны были служить каким-то утилитарным целям. Май предложил концепцию, ориентированную на нужды трудящихся. Небольшие квартиры с минимальными удобствами и общественные пространства, столовые, клубы, бани. Для того времени подход был новаторским. Жилье планировалось как место для приема пищи и сна, а весь досуг – коллективный и вне дома. Квартирки получились очень тесными, без ванных. И все же в Новокузнецке осуществлялся революционный для того времени эксперимент. В городе создавали среду, соответствующую новым общественным потребностям. Соцгород и сегодня сохраняет свою архитектурную уникальность. Аскетичные 3-4-этажные здания в духе конструктивизма, не имеющие балконов и украшений, придают району своеобразный и даже несколько суровый вид. В 2013 году рядом с соцгородом был открыт парк советской скульптуры. В рамках проекта «Соцгород. Город мечты» в сквере собрали и установили памятники и скульптуры, которые раньше в гордом одиночестве стояли на улицах и площадях Новокузнецка. Сейчас, гуляя по парку, можно увидеть такие произведения, как «Пионеры» и «Гарнист». Есть тут, конечно, и дедушка Ленин. Словом, здесь погружаешься в прошлое, чтобы почувствовать атмосферу города того времени.
0: Радио Мир в Новокузнецке. 96.0 FM.

0: чревоугодие.
1: Отдай колбасу, дурак!
0: Праздность.
2: Заседание продолжается.
0: И грех, и смех в одной комедии.
2: Нервных просят не смотреть.
0: 12 стульев. Смотрите сегодня на телеканале Мир. Категория 16+.
3: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Вместе каждый день.
4: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+, в августе на 62 тысячи баррелей в сутки. Информация следует из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье. 7 стран ОПЕК+, с добровольными ограничениями приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Вулкан Шебелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, сообщает телеканал «Мир-24». Цветовой код авиационной опасности повышен до красного. Пепловое облако после выброса начало смещаться в западном направлении. Специалисты отмечают, что извержение сопровождается интенсивной газово-паровой активностью. В северной части лавового купола продолжает формироваться новый блок лавы. Более сотни современных нарядов от 14 дизайнеров представили в Баку, сообщает телеканал «Мир-24». Модный показ прошел в Азербайджанском национальном музее ковра. Источником вдохновения для модельеров послужили эскизы народного художника Летифа Керимова. Традициям азербайджанского ковроткачества сотни лет. Этот вид искусства включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Японские ученые выяснили, что тактильные ощущения от чашки могут влиять на восприятие вкуса кофе. В частности, текстура держателя способна изменить то, насколько кислым кажется напиток. Ранее исследования уже показывали, что на вкус кофе могут влиять цвет, форма и материал чашки. Однако до сих пор оставалось неясно, какую роль играют исключительно тактильные ощущения, не связанные со зрением или контактом губ с посудой. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 июля, 125 лет со дня рождения Сергея Образцова. О нем наша минутная история. Актер, режиссер, народный артист СССР, герой соцтруда, создатель Центрального театра кукол. Сергей Образцов играл в куклы всю жизнь. Самую первую мама купила ему в раннем детстве в магазине японских товаров. Она называлась Бибабо и выглядела как маленькая голова с дырочкой для пальца и халатиком, похожим на перчатку. Маленький Сережа очень любил Бибабошку и всегда носил с собой в рукаве, чтобы показывать мини-спектакли в любой момент. В 19-летнем возрасте он с друзьями мастерил игрушки на продажу. Денег не хватало. Тогда он сделал тряпичного негритенка, с которым долго показывал представления, веселя окружающих. В 1928 году Образцов создал из папье-маше свою самую любимую куклу Тяпу с лицом удивленного малыша. Он называл ее самым старым живым ребенком в мире. С Тяпой Сергей Владимирович не расставался до конца жизни. Она ездила с ним на все гастроли и стала одним из самых известных персонажей в его творчестве. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир. Танцемания. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу Радио Мир в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. Радио Мир.
1: Реклама. Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране Галатея делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что Галатея – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран Галатея. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
5: 5 июля в Микее. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка, 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 14 до 18 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 12-15, в дневное время столбик термометра будет колебаться от отметки 17-20 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Россия и Танзания возобновили прямое авиасообщение. Первый за долгие годы рейс из африканской страны прибыл в Москву 2 июля. Как пишет парламентская газета, самолеты будут летать 3 раза в неделю, а путь из столицы до Занзибара займет около 8,5 часов. В ассоциации туроператоров считают, что прямые рейсы могут заметно увеличить поток российских туристов. Затяжные или огуречные дожди ожидаются в Москве в течение ближайшей недели. За это время в столице может выпасть до 67 миллиметров осадков, что составляет около 80% месячной нормы.

0: объединяет молодоженов из разных регионов страны. Прием заявок на фестиваль, который пройдет в следующем году, стартовал накануне. Ученые Пермского политеха попытались спрогнозировать победителя чемпионата мира по футболу с помощью искусственного интеллекта. Три разные модели интеллекта назвали фаворитом турнира сборную Франции. Один алгоритм опирался на уже сыгранные матчи и результаты французов на групповом этапе, другой учитывал больше факторов, в том числе букмекерские оценки, компьютерные симуляции и прогнозы, которые ранее использовались на чемпионатах мира. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Там кричали громко чайки и не случайно. А причал бьется волн, как на чаке. И нас с тобой они качали.

песню в аэропорту пою перед отпуском. И всем, кто сейчас на низком старте, отличной дороги и погоды. Остальным прекрасного вечера в компании «Радио Мир». Как всегда, мы закончим выходные активными танцами. Это впереди следующие 3 часа будет «Танцемания». Но еще до того послушаем программу «Соль и перец». Я расскажу вам о погоде на завтра и послушаю вместе с вами много прекрасной музыки. Меня зовут Инна Фатеева. Хорошего вечера.

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
4: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. Семья. Когда важно быть уверенным.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Помните ваш классный отпуск в прошлом году? Конечно, не помните. Ведь его не было. Обратитесь за бесплатной консультацией. Получите профессиональную оценку вашей ситуации и возможных решений. 515-800. Центр помощи кредитным должникам «Юпитер». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», 3-й этаж.
10: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Что-то в каждом звуке. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Ходили с друзьями на премьеру южнокорейского мультфильма. А потом долго обсуждали, кто как относится к культуре этой страны, к косметике, к еде. Я, например, любитель стритфуда и в восторге от корейских рисовых палочек. Это блюдо, напоминающее клёцки, появилось около 700 лет назад. Оно было довольно популярно у простых людей, которые готовили его по особым случаям. Сначала палочки делали из рисового теста, смешанного с водой и солью. Позже какая-то хозяйка случайно пролила в них острый соус, и всем очень понравилось. Настолько, что вскоре рисовые палочки подавали уже в королевском дворце. Название токпоки к этому блюду приросло в середине 20 века. В наши дни это одно из самых популярных традиционных блюд в Южной Корее. Его продают на улице, на рынках, в метро и ресторанах, а вкус оценили далеко за пределами этой страны. Токпоки легко приготовить дома. Основу блюда составляют сами рисовые палочки – ток, толщиной примерно с безымянный палец и длиной 3-5 сантиметров. Немаловажный элемент – острая корейская приправа кочхуджан, придающая характерный для корейской кухни сладковато-острый вкус. Ну а дальше дело фантазии. В токпоки добавляют сыр, копченое мясо, говяжьи ребра и морепродукты. Однако традиционные рисовые палочки подают в соусе с овощами, вареными яйцами и зеленым луком. Соль в том, что токпоки богаты углеводами, белком и клетчаткой. Это делает их отличным источником энергии. А перец в том, что готовые варианты содержат слишком много соли и сахара. Поэтому злоупотреблять ими не стоит. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге. We'll be right back.

Конфликта стала одной из тем, которые обсудили по телефону лидеры России и США. Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся по инициативе американской стороны и продолжался почти полтора часа, став четвертым с начала года. Также стороны подчеркнули важность продолжения двусторонних контактов в разных сферах. В Тюмени руководство департамента ЖКХ планирует пересесть на велосипеды, чтобы инспектировать ремонт теплотрасс. Об этом пишут аргументы недели. Чиновники собираются лично объезжать городские раскопки и участки, где идут работы, отказавшись на время от привычных служебных автомобилей. Первый такой велорейд, как ожидается, пройдет уже на следующей неделе. Пока неизвестно, станет ли этот формат работы постоянным. Эксперты портала поиска работы проанализировали данные за первое полугодие 2026 года и выяснили, какие вакансии стали чаще искать зумеры в России, сообщает телеканал «Мир-24». Молодежь в возрасте 18-24 лет в январе-июне чаще всего размещала резюме на позиции инженера-механика, инженера производственно-технического отдела и администратора. Также почти вдвое вырос интерес к профессиям электрика и садовника. 5 самых длинных слов, зафиксированных в русском языке, насчитывают от 29 до 55 букв, передает РИА Новости со ссылкой на филологов. Долгое время рекордсменом считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» из старинной официально-деловой лексики, которая использовалась как почтительное обращение к высокопоставленным лицам. Однако с развитием науки появились новые претенденты, например, вода, грязи, торфа, парафинолечение, комплекс лечебных процедур. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
3: При поддержке Министерства обороны РФ.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдат. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.

добра душа кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «12 стульев».
1: 16+.
0: Погода.
2: О погоде на завтра, 6 июля. По информации от синоптиков, в Воронеже переменная облачность, днем небольшой дождь возможен, воздух прогреется до 23 градусов. В Екатеринбурге завтра солнечно и плюс 28. Такая же картина в Тюмени. В Казани небольшие дожди обещают, после полудня 25 градусов. В Ижевске завтра тоже дождь и 29. В Ростове-на-Дону жарко, почти 30 днем. Такая же картина в Таганроге. В Челябинске завтра тоже ясная погода и 29 градусов. В Москве в понедельник облачно, возможен небольшой дождь, днем 21 градус.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19.00. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, который

разрешила ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Барнаула. О том, когда именно его откроют, пока неизвестно. По самым оптимистичным прогнозам, терминал могут открыть в середине июля. Сейчас в здании завершают внутреннюю отделку. Площадь нового терминала Барнаульского аэропорта составляет около 10 000 квадратных метров.

Испанский. В центре сюжета противостояние певицы Джоконды и шпиона инквизиции Барнабе. Впервые опера прозвучала в 1876 году в Миланском театре Ла Скала, но теперь Джоконду на мировых сценах почти не встретить. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Танцемания. Танцемания на радио МИ. Реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Печи и камины в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Только не работа.
5: Все, не отвечаем.
7: Вот так гораздо лучше.
5: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
8: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
9: С 4 июля у ТРЦ Макси.
10: Категория вопрос.
11: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: Вы как относитесь к бракосочетанию?
14: Нет, я об этом думать еще рано.
13: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
14: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
15: И бесплатную путевку.
14: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю. Земля на белом свете, там, где всегда мороз. Тут спиной медведи, а на земную ось. Не поплывут столетия, как под льдом моря. Будто огонь медведи, вертится земля, вертится земля. Танцемания.
1: Танцемания на радио Мир.